0: за
1: святейшего отца и скорбера, и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречи